тунгасугитти оқаалагаартитни яалертиллута куллутуиннаунингарнут утериннаривгут тунгасаттиаритти

0: ilagitsugit pinsuaqtigisimagittigi tamatsumiga kantsaaltaami kisimakatausimalaummata taakkuatti kisimattitaulaummata sangupikitiunnasiakka tanna nuumakkuatau paniga nuumakkuataulortu paniga tamaaneilaqtuq ataatami iltaqiaagutinnaittulertsuni аммалу тэнэ илэттэгуа дэттэгуа утамаани илэрсиммима такап илонтик пиакти илэрсимаю эттутаваарсуиннаулэртут аммалу таккуа куапахалэртилугули кингунигагу куапавуна палуга суалэрсунинивэк хаарпалаунгима кукрамнивэк хараагэрси реахтэлэрсиммаккаагуни маккулаангуна кимуксикут ингэккаутахтэгам упэрнэгалаалэрлу хэмуксикут нивэкэтулэрсиммата куттуами нэкулэхэрналэртилугу анимажуалэртамэтсутилууни тамаауа анимаккитуалэртутикитсути таймэйлэрсиммата тайккуа хэмуксилэрсималугалай атаатаккувинигэ хэммакунгэ илтэриагу тимэттутаахтулэрмиют
1: тайккуаниккуа тамаангат куттуами пижувини илэйтэгуалу нуумалу хэмутсику таавунгалоорнервантсату
0: хэмуккикортувини юттаултайнаиппангаиппанга хангаттажуукку хангаттажуунилиарсиммигатта атакпаунга усиюми атаусилиаарнтатса непэртаараа хангаттажуунилиарсиммигатта атакпаунга тайккуилиангэ наллиака хангаттажуукутакпаунга таусима симажо
1: ээ
0: пинэчаахатигитсута кинаугалоорпат икалортигитсиамартинэрсу пинэсаарпалаарту кисен таймангалимисуартутуинна хаянгэм питэк хаурнасэн сунагарэнгми нэрин нэриннэрэхаалэрсуни халлунаавонну миннигуттаагалаксуса нэхими нэхилиаалоголартлу миннигуттаагаласималэрмигатта халлунаау мариллегагитсугу уммигиаалогилэгалэрсугу миннитсуугэнга питсугу уммигиваллаатаалигасарсугуру пигасарпалаагэгу халлунаатуаттини
1: Teikko ja huili illulian ulottuvini teitsemani napaaktuvinen napani haunne ha nallin illuuni.
0: Teikko, tein napattua kunikalla maana kuopai tutu haalautilluta napatta paljon jauhtuvaloa takan nippio haanganimma takan nesitu paljon sinultai meikä lohtilu taavungalima pitokaksiavo lohtilu illuta paljon атвелерпелеринга питтутортсунилу пиактаусунилу илингарикуаллатортсун таймаасиуммима кингунинганиккуна хутайнатсигунуитаваттугалуа
1: ахэй амисуни таманна униккаасахагалуартилугу уили анакормимариалу униккаарави таматсиминга пигиарпаллиани винингани сивуллипаутсуниккуаппанга тамаани нунавимми тусаагиан алианартугатаумма хангаккиаа сунаминнисаулертилугу униккаарумаартэйт сивунитсаулангажуми
0: уннаг илахаажималэкканиллерунатунга хаажимангитаккани унналамининагалуурмигама аккунингатсималлераттакани исартуа питиниаулангиттику пинсаахатигитсута сунтуиннилуаарнинигалак пинерливерниллуни тамакку темэттэу мэтэ хэтрэксэмтэнгэмэмата тамакку хакэрутигилэрту кэллаафавлагмэ пинэшту тамакку агалэ тэмэлингэлэртлугэ тэчмэнэ тамэнэ къалэртлугэ тамаанэ пивэллэрэмэ хитаанлимэ агалэкъах кэлэктувэлэрлэрлэрсэмэжуляалилу яажэрна тэкка кэсэмэжэстипэллэрэмэта таата катимэл нэкъама катимэжиуингэ хаттапаллэрсималунга татсумани тамаани куапа куапа пинэсартаавэллэрлугу нэвартаавсималэрама аллатайканиклуалу напалэртилугу тайкко писуктунга тайкканэ катимэжиулэрсимахтаавэллэрсималунга таата катимэжиухтаагэлэрлугу лукасилу валлэрлэрсимагэрну таама кингуннигагу сунаапатартикугала кингуллэриа питуэнсугу Pohjantoi inkasiolle, että olisi juuri kolangtilu. Tämänä pitää jonna emein liian tenkkalaksun sivullipaksun pijattu. Tämä olisi mennyt hänen näitä ongelmia kuopauhtilimaa mennyt. Inno tuulun lu kuopa makitakkaista ja